0: Ленинградского района. 9 августа произошел сильный взрыв, за которым последовало возгорание сухой растительности. На место происшествия прибыли специализированные службы, обнаружившие на месте происшествия несколько фрагментов беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. Напомним, что 5 августа несколько фрагментов беспилотника типа «Герань-2» были обнаружены вблизи села Веленька Хульского района. Министерство иностранных дел осудило нарушение воздушного пространства Республики Молдова. С начала войны в Украине десятки беспилотников, запущенных Российской Федерацией, незаконно пересекали воздушное пространство Республики Молдова, а несколько из них упали на территории страны. Власти Кишинева неоднократно направляли ноты протеста назначенному послу Российской Федерации, подчеркивая, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Республика Молдова третий день подряд обеспечила необходимый объем электроэнергии. Из общего объема приобретенной электроэнергии, составляющего более 9200 мегаватт-час, 1/3 приходится на местные возобновляемые источники энергии, а более 65,5% на двусторонние контракты на импорт электроэнергии. Несмотря на то, что потребности на сегодняшний день покрыты, ситуация в регионе остается сложной. Электроэнергия, доступная на внешних рынках, по-прежнему остается дорогой, особенно в часы пиковой нагрузки. Граждан по-прежнему призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в период с 18 до 23 часов, избегать напрасного расходования и, где это возможно, переносить использование энергоемких приборов на другие часы дня. Коммуна Киселия Кантемирского района в период 2022-2026 годов реализует 4 проекта местного развития, финансируемые в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село-экспресс» и «Европа рядом». Инвестиции направлены на модернизацию инфраструктуры водоснабжения, восстановление дорог, обустройство детской площадки и создание зоны отдыха. Общая сумма финансирования из государственного бюджета превышает 9 400 000. Местные власти намерены расширить инфраструктуру водоснабжения, и в селе Церенкуцы надеются, что эта задача будет реализована в рамках будущего этапа программы «Европейское село». Население коммуны составляет около 2200 человек, из них примерно 500 – дети. Городской совет Калараш одобрил решение о добровольном объединении с еще 16 примариями. Если процесс будет завершен, город войдет в состав крупнейшего в стране кластера добровольного объединения. Это партнерство позволит привлечь около 136 миллионов лев в виде стимулов от правительства для реализации совместно разработанных проектов развития, сообщила представитель государственной канцелярии Диана Киряк. Отметим, что более 450 примарий приняли окончательное решение об объединении администрации с другими населенными пунктами и получат финансовые средства от правительства для инвестиций. Напомним, что правительство выделит пакет финансовых стимулов в размере более 6,5 миллиардов леев для примарий, которые решат добровольно объединиться в рамках реформы местного публичного управления. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия только в течение недели выпустила по Украине 61 ракету, из них 56 баллистических, более 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб, передает BBC. Как отметил глава государства в социальной сети, Россия продолжает делать ставку на баллистический террор, который не ограничивается лишь одним городом или общиной. Каждый такой удар против жизни напоминает снова и снова: нужно больше давления, больше санкций против России и больше противовоздушной защиты для Украины, подчеркнул Владимир Зеленский. Президент Болгарии призывает к экстренной встрече стран Черноморского региона за исключением России после того, как на границе упал беспилотник, пролетевший через территорию Румынии, сообщает РРА. С таким предложением президент выступила в своей первой публичной реакции после взрыва беспилотника. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-6 плюс 32. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: Moldova Promo. Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Кишинев отозвал посла Молдовы в России для консультации после инцидента с беспилотником, взорвавшимся в Крокмазе. Транспортники снова угрожают протестами. Нейтралитет Молдовы не мешает ей производить дроны, считает украинский посол в нашей стране. Кипр будет поставлять газ в Европу. Подробности в выпуске. Кишинев отозвал посла Молдовы в России Лилиана Дари для консультаций. Решение было принято после инцидента в селе Крокмаз района Штефанводы, где упал и взорвался летательный аппарат типа дрона-ракета. В МИД Молдовы заявили, что решительно осуждают произошедшее. Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан, говорится в заявлении ведомства. В Министерстве иностранных дел также заявили, что Молдова осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности страны и всего региона. Война России против Украины напрямую затрагивает нас, и именно Россия несет ответственность за эту агрессивную войну и всю вину за опасность, причиненную домам нашего народа, заявила президент Майя Санду в контексте крушения беспилотников в Крокмазе. Глава государства подчеркнула, что безопасность людей – первостепенная обязанность государства, и поэтому инвестиции в воздушное пространство и оборону возможности являются приоритетными. Майя Санду также подчеркнула, что Молдова остается с Украиной и сопротивление украинцев защищает нас. Защита нашей страны и поддержка Украины – это часть одних и тех же усилий по восстановлению мира в нашем регионе, сказала Майя Санду. Напомню, что накануне упавший в селе Крокмаз дрон, по предварительной информации, оказался беспилотником ракетой, что стало первым подобным инцидентом на территории нашей страны. Полиция установила, что взрыв произошел на высоте около 2,5 метров после столкновения аппарата с деревом. Разлетевшиеся осколки повредили несколько домов. Нейтралитет Молдовы не мешает производить дроны. Украинский посол Паун Роговей на телеканале «Молдова-1» подчеркнул, что Украина получила несравнимый опыт как в использовании дронов, так и в их разработке. Особенно это касается интеллектуальных дронов, которые Украина использует как инструмент обороны без привлечения огромных человеческих ресурсов. Украина и ЕС также недавно запустили партнерство по совместному производству дронов. По словам Роговея, эта инициатива показывает, что украинский опыт в области беспилотных технологий может способствовать не только собственной обороне, но и безопасности всего европейского континента. Напомню, что в июне президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна может начать собственное производство дронов, систем противодействия дронам и средствам глушения. Транспортники снова угрожают протестами. Они недовольны положениями некоторых проектов, касающихся реформы пассажирских перевозок. Ассоциация работодателей операторов автотранспорта АПОТА обвиняет власти в продвижении скрытых интересов, которые могут привести к банкротству ряда операторов под предлогом гармонизации законодательства с европейскими нормами. Представители организации утверждают, что проект Министерства инфраструктуры формально имплементирует 14 европейских актов, но в то же время сохраняет нормы, несовместимые с законодательством ЕС. Перевозчики угрожают протестом перед зданиями правительства и представительством Европейского Союза, если проекты в их нынешнем виде будут продвигаться Министерством инфраструктуры. Обвинения содержатся в письме, адресованном премьер-министру Василию Тофану. Министерство инфраструктуры, в свою очередь, призвало перевозчиков к диалогу вместо ультиматумов. Ведомство заявило, что не планирует перераспределять маршруты в пользу отдельных перевозчиков или компаний. Молдавские пожарные приняли участие в тушении пожара в Греции вблизи города Салоники. Около 5 часов они тушили очаги возгорания, оставшиеся после крупного пожара, сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям. Операция проводилась в районе Диавата, в промышленной зоне на окраине города. В ней участвовали 12 пожарных, в том числе 4 специализированных технических подразделения, которые работали совместно с греческими спасателями. Операция завершилась около 20:30 вечера, после чего молдавская команда вернулась на оперативную базу. Отмечу, что это второй молдавский контингент, который участвует в миссии в Греции, которая продлится до 15 августа. Сотрудники НЦБК задержали на 72 часа мужчину по обвинению в извлечении выгоды из влияния и взяточничества. По версии правоохранителей, он потребовал 30 тысяч евро от человека, которому пообещал, что сможет убедить сотрудников пенитенциарного учреждения освободить осужденного на том основании, что тот страдает тяжелым заболеванием. Часть предполагаемой суммы якобы была передана подозреваемому. В результате артиллерийского обстрела села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области разрушен жилой дом, погибли 5 человек, заявила Харьковская областная прокуратура. В результате ударов по суммам пострадали не менее 14 человек. Целью российских военных был жилой сектор. За прошедшие сутки российским обстрелам подверглись 24 населенных пункта Харьковской области, написал в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, пострадали 9 человек, повреждены и разрушены. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе фермы, предприятия, магазины, частные и многоквартирные дома, зернохранилища и административные здания. Власти Татарстана объявили траур по погибшим. Сегодня утром ВСУ атаковали город Нижнекамск в Татарстане. Были поражены промышленные и гражданские объекты, сообщил мэр города Радмир Беляев, пишет Диджи-24. По данным пресс-службы главы Татарстана, в результате атаки погибли 13 человек и около 40 получили ранения. Один из дронов в результате подавления РЭБ мог упасть на рынок. Власти Татарстана объявили траур по погибшим. По данным Assigned анализа Астра, целью атаки могло являться ПАО «Нижнекамскнефтехим», один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе, производитель каучука, пластика и этилена. В той же промзоне находятся и другие предприятия НПЗ «Татнефть» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФНК». Министерство обороны России утверждает, что прошлой ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над 16 областями России, а также над оккупированным Крымом. По сообщению, беспилотники также были обнаружены над Московской областью. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия выслала из страны более 80 российских дипломатов, сообщает Deutsche Welle. Помимо сотрудников дипломатических представительств, еще 313 граждан России – были вынуждены покинуть территорию Германии. МИД Германии заявил, что высланные дипломаты были признаны причастными к шпионской деятельности. Большинство из них были сотрудниками российских спецслужб, действовавшими под дипломатическим прикрытием. Последняя подобная мера в отношении российских дипломатов была предпринята в январе этого года. Начнет поставки газа в Европу. С 2028 года Кипр планирует начать поставлять природный газ на европейские рынки. Об этом Associated Press сообщил министр энергетики Республики Кипр Михалис Дамианос. Речь идет о подводном месторождении Кронос у южных берегов Кипра. Разработку планируют французская Total Energies и итальянская Eni. Согласно проекту, газ будет поставляться по трубопроводу до инфраструктуры у берегов Египта, где разрабатывается месторождение Зохар. Начало строительства газопровода запланировано на 2026 год. Оно займет до 18 месяцев. По словам Дамианоса, Восточное Средиземноморье должно стать альтернативным источником энергоносителей для европейских стран, поскольку конфликт России и Украины и эскалация на Ближнем Востоке вынуждают континент искать новых поставщиков. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Дании Мете Фредериксен опубликовали сегодня совместное заявление, в котором отвергают неконтролируемую миграцию и призывают к созданию центров репатриации в третьих странах, сообщает Эфи. Лидеры двух стран поддерживают жесткую политику в сфере миграции как на национальном, так и на европейском уровнях. Они заявляют, что нелегальная иммиграция имеет негативные последствия для европейских обществ, такие как рост преступности, давление на госслужбы и снижение общественного доверия. В этом контексте Мелони и Фредериксен призывают к созданию репатриации миграционных центров за пределами Европы и продвижению других решений по управлению миграцией. Италия уже реализовала подобный проект в Албании и рассматривает возможность распространения этой модели на некоторые африканские страны. Сегодня к юго-востоку от Афин в Греции вспыхнул новый лесной пожар, который интенсивно раздувает сильный ветер с порывами более 70 км в час, сообщает AFP. Более 170 пожарных, около 40 спецрасчетов, 2 самолета и 4 пожарных вертолета были мобилизованы для борьбы с огнем в районе Кувараса. Гражданская защита распорядилась об эвакуации близлежащего города и села. И о погоде. 11 августа переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 30, плюс 34 градуса, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинеу днем плюс 33, ночью плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am regăsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2033. Despre campania socială Vreau și eu să învăț, dar și despre perioada de admitere la Universitatea de Stat din Moldova. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище снизился еще на 25 сантиметров. Август и сентябрь будут критическими для водоснабжения Молдовы. Магазины обязаны указывать на ценниках страну происхождения продаваемых продуктов. В Болгарии локализовали пожар на военном заводе. Огонь уничтожил склад. Подробности в выпуске. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище снизился на 25 сантиметров и в настоящее время составляет 112,76 метра при нормальном уровне 121 метр. Эти данные были представлены Министерством окружающей среды, которое уточнило, что уровень воды в водохранилище снизился примерно на 1 метр. По данным ведомства, август и сентябрь будут наиболее критичными с гидрологической точки зрения. Метеопрогнозы не предсказывают осадков, которые могли бы улучшить ситуацию в верхнем бассейне реки Днестр в этот период, поскольку дожди ожидаются только в октябре. Власти подчеркивают, что в этот период крайне важно адаптироваться и максимально экономить воду, чтобы успешно преодолеть кризис. Завтра состоится заседание Днестровской комиссии, на котором будет проанализирована гидрологическая ситуация и ее развитие. Потребность Молдовы в электроэнергии на сегодня полностью покрыта. Власти зарезервировали закупки, которые покроют ее потреблением. Граждан призывают рационально использовать энергию и не включать энергоемкие приборы в период с 18:00 до 23:00. Как сообщает Энергоком, из общего объема закупленной электроэнергии, превышающего 10,5 тысяч мегаватт-час, почти треть приходится на местные возобновляемые источники и более 65% на двусторонние импортные контракты. Хотя потребности на сегодня удовлетворены, региональная ситуация остается сложной. Энергия на зарубежных рынках по-прежнему дорога, особенно в часы пик. Напомню, что 28 июля правительство ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах на 30 дней. Эта мера принята в ответ на проблемы в цепочках поставок нефтепродуктов и резкое падение уровня воды в реке Днестр. Кишинев отозвал посла Молдовы из России Лилиана Дарье для консультаций. Это решение было принято после инцидента в селе Крокмас района Штефанводе, где упал и взорвался летательный аппарат типа дрон-ракета. МИД Молдовы решительно осудил произошедшее. Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан, говорится в заявлении ведомства. В МИДе также заявили, что Молдова осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности страны и всего региона. Напомню, что накануне в селе Крохмас взорвался на высоте 2,5 метра дрон-ракета при столкновении с деревом. Разлетевшиеся осколки повредили несколько домов. Транспортники снова грозят протестами. В обращении к премьер-министру они выразили недовольство положениями некоторых проектов, касающихся реформы пассажирских перевозок. Ассоциация работодателей операторов автотранспорта АПОТА обвиняет власти в продвижение скрытых интересов, которые могут привести к банкротству ряда операторов под предлогом гармонизации законодательства с европейским. Перевозчики угрожают протестом перед зданиями правительства и представительством ЕС. Министерство инфраструктуры призвало перевозчиков к диалогу вместо ультиматумов. Ведомство заявило, что не планирует перераспределять маршруты в пользу отдельных перевозчиков или компаний. С 10 августа магазины в Молдове обязаны указывать на ценниках страну происхождения продаваемых продуктов. И уже сегодня начались проверки, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов. Название страны необходимо указывать полностью, но не использовать только флаг. За нарушение правил грозят штрафы в размере от 3 до 4,5 тысяч леев для ответственных лиц и от 6 до 12 тысяч леев для юридических лиц. Эта мера была предложена в рамках законодательной инициативы, принятой парламентом 24 апреля. Агентство по интервью субвенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПА начинает выплаты фермерам за ущерб от засухи и жары в 2025 году. Речь идет о фермерах посевы кукурузы и подсолнечника, которых пострадали. Агентство одобрило 333 заявки на общую площадь 34 668 гектаров. Размер поддержки был установлен на уровне 1442 лея за каждый гектар. Всего на компенсации выделили 50 миллионов леев. В соседней Румынии на Черноводской АЭС реактор проработает еще 9 дней из-за маловодья в Дунае. В Румынии предупредили об угрозе остановки еще одного реактора АЭС. Страна уже объявила режим энергетической ЧС на весь август с просьбой сократить потребление. Ранее по распоряжению Минэнерго для перенаправления потока воды была взорвана каменная заградительная конструкция, проведены углубительные работы на дне Дуная, а также затоплены 4 баржи с камнями, чтобы создать дамбу и повысить уровень воды вокруг реактора на 4 сантиметра. Однако уровень Дуная на границе с Румынией сегодня оставался рекордно низким, отмечает Reuters. Как заявило румынское госагентство по управлению водными ресурсами, его повышение ожидается с 15 августа, поскольку дожди, проходящие выше по течению реки, постепенно достигнут этого участка. В Болгарии локализовали пожар на военном заводе. Огонь уничтожил склад. На военном заводе в Болгарии после взрывов произошла детонация боеприпасов. Власти экстренно активировали систему «БГ-алерт». Сотни работников эвакуировали. Взрывы произошли на болгарском военном заводе «МК» в селе Белица в муниципалитете Трявна. По словам мэра города Трявна Денчо Минева, загорелся грузовик, после чего в некоторых складах начались взрывы. С завода эвакуировали 300 работников. Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что населенные пункты вблизи завода эвакуируют. По его словам, причины инцидента сейчас устанавливают, однако, вероятно, они имеют внутренний характер. Сегодня Россия ударила по Запорожью. Ранены не менее 26 местных жителей. В результате ударов армии Российской Федерации, корректируемыми авиабомбами по Запорожью, пострадали 3 детей, 14 женщин и 9 мужчин, сообщили в МВД Украины и глава местной ОВА. Позже продолжились атаки на регион с применением БПЛА. Об ударе по этому украинскому городу, корректируемыми авиабомбами, ранее сообщали Запорожская областная прокуратура и глава местной ОВА Иван Федоров. Последний констатировал, что все больше горожан обращается за помощью к медикам. Подробности о разрушениях в Запорожье после российской атаки уточняются. В 17.30 Федоров сообщил также о новой угрозе с применением ударных БПЛА по городу и области. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава правительства Дании Мете Фредериксен опубликовали сегодня совместное заявление, в котором отвергают неконтролируемую миграцию и призывают к созданию центров репатриации в третьих странах, сообщает Эфи. Лидеры двух стран поддерживают жесткую политику в сфере миграции как на национальном, так и на европейском уровне. Они заявляют, что нелегальная иммиграция имеет негативные последствия для европейских сообществ, такие как рост преступности, давление на госслужбы и снижение общественного доверия. В этом контексте Мелони и Фредериксен призывают к созданию репатриационных центров за пределами Европы и продвижению других решений по управлению миграцией. Италия уже реализовала подобный проект в Албании и рассматривает возможность распространения этой модели на некоторые африканские страны. Сегодня к юго-востоку от Афин в Греции вспыхнул новый лесной пожар, который интенсивно раздувает сильный ветер с порывами более 70 км в час, сообщает AFP. Более 170 пожарных, около 40 спецрасчетов, 2 самолета и 4 пожарных вертолета были мобилизованы для борьбы с огнем в районе Куравасы. Гражданская защита распорядилась об эвакуации близлежащего города и села, а воздушные операции, как сообщается, затруднены сильным ветром. Это второй крупный пожар вблизи Афин этим летом. 10 дней назад пожар вспыхнул к северо-западу от столицы, уничтожив более 11 тысяч гектаров леса. В испанской Андалусии эвакуировали более 470 человек из-за лесного пожара. Возгорание началось еще 6 августа в районе населенного пункта Ньебла – Также из-за огня было перекрыто движение по ряду дорог. В борьбе со стихией задействованы сотни человек и воздушная техника. По данным газеты «Эль Паис», возгорание уже охватило территорию площадью около 8 тысяч гектаров. Ранее государственное метеоагентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в ряде регионов страны из-за жары. Европа изнывает от жары, а в ЮАР снегопад парализовал движение на дорогах. Сильный снегопад парализовал движение на дорогах в ряде районов Южноафриканской Республики, сообщает новостной канал «Энка». И о погоде. Завтра, 11 августа, переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков, температура воздуха по стране днем составит плюс 31, плюс 35 градусов, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинео днем плюс 34, ночью плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Фреквенцеле приетенией, фреквенцеле суфлетовым.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Транспортники снова угрожают протестами. Они недовольны положениями некоторых проектов, касающихся реформы пассажирских перевозок. Ассоциация работодателей операторов автотранспорта АПОТА обвиняет власти в продвижении скрытых интересов, которые могут привести к банкротству ряда операторов под предлогом гармонизации законодательства с европейскими нормами. Представители организации утверждают, что проект Министерства инфраструктуры формально имплементирует 14 европейских актов, но в то же время сохраняет нормы, несовместимые с законодательством ЕС. Перевозчики угрожают протестом перед зданиями правительства и представительством Европейского Союза, если проекты в их нынешнем виде будут продвигаться Министерством инфраструктуры. Обвинения содержатся в письме, адресованном премьер-министру Василию Тофану. Министерство инфраструктуры, в свою очередь, призвало перевозчиков к диалогу вместо ультиматумов. Ведомство заявило, что не планирует перераспределять маршруты в пользу отдельных перевозчиков или компаний. Молдавские пожарные приняли участие в тушении пожара в Греции вблизи города Салоники. Около 5 часов они тушили очаги возгорания, оставшиеся после крупного пожара, сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям. Операция проводилась в районе Диавата, в промышленной зоне на окраине города. В ней участвовали 12 пожарных, в том числе 4 специализированных технических подразделения, которые работали совместно с греческими спасателями. Операция завершилась около 20:30 вечера, после чего молдавская команда вернулась на оперативную базу. Отмечу, что это второй молдавский контингент, который участвует в миссии в Греции, которая продлится до 15 августа. Сотрудники НЦБК задержали на 72 часа мужчину по обвинению в извлечении выгоды из влияния и взяточничества. По версии правоохранителей, он потребовал 30 тысяч евро от человека, которому пообещал, что сможет убедить сотрудников пенитенциарного учреждения освободить осужденного на том основании, что тот страдает тяжелым заболеванием. Часть предполагаемой суммы якобы была передана подозреваемому. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия выслала из страны более 80 российских дипломатов, сообщает Deutsche Welle. Помимо сотрудников дипломатических представительств, еще 313 граждан России были вынуждены покинуть территорию Германии. МИД Германии заявил, что высланные дипломаты были признаны причастными к шпионской деятельности. Большинство из них были сотрудниками российских спецслужб, действовавшими под дипломатическим прикрытием. Последняя подобная мера в отношении российских дипломатов была предпринята в январе этого года. Кипр начнет поставки газа в Европу. С 2028 года Кипр планирует начать поставлять природный газ на европейские рынки. Об этом Associated Press сообщил министр энергетики Республики Кипр Михалис Дамианос. Речь идет о подводном месторождении Кронос у южных берегов Кипра. Разработку планируют французская Total Energies и итальянская Eni. Согласно проекту, газ будет поставляться по трубопроводу до инфраструктуры у берегов Египта, где разрабатывается месторождение Зохр. Начало строительства газопровода запланировано на 2026 год, оно займет до 18 месяцев. По словам Дамианоса, Восточное Средиземноморье должно стать альтернативным источником энергоносителей для европейских стран, поскольку конфликт России и Украины и эскалация на Ближнем Востоке вынуждают континент искать новых поставщиков. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Дании Мете Фредериксен опубликовали совместное заявление, в котором отвергают неконтролируемую миграцию и призывают к созданию центров репатриации в третьих странах, сообщает Эфи. Лидеры двух стран поддерживают жесткую политику в сфере миграции как на национальном, так и на европейском уровнях. Они заявляют, что нелегальная иммиграция имеет негативные последствия для европейских обществ, такие как рост преступности, давление на госслужбы и снижение общественного доверия. В этом контексте Мелони и Фредериксен призывают к созданию репатриационных центров за пределами Европы и продвижению других решений по управлению миграцией. Италия уже реализовала подобный проект в Албании и рассматривает возможность распространения этой модели на некоторые африканские страны. К юго-востоку от Афин в Греции вспыхнул новый лесной пожар, который интенсивно раздувает сильный ветер с порывами более 70 км в час, сообщает AFP. Более 170 пожарных, около 40 спецрасчетов, 2 самолета и 4 пожарных вертолета были мобилизованы для борьбы с огнем в районе Кувароса. И о погоде. 11 августа переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 30, плюс 34 градуса, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинеу днем плюс 33, ночью плюс 14.